0: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами будет служить Михаил Дмитрук, церковь «Благая весть» Шевакара, радио «Матар Таздебес» Момсун, Армом Скалпос. Михаил Дмитрук, сно, драуди слова, весть.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
2: Вакар, дорогие радиоклауситай.
1: Сегодня для нас огромная честь молиться за вас, тех, кто слышит нас в прямом эфире.
2: Mums ir liels gods būt šeit un lūgt par jums tieši ēterā.
1: И на самом деле, вот я всегда себя так чувствую, настолько хорошо, что это же можно молиться за людей.
2: Un es patiešām jūtos tik labi, ka varu lūgt par cilvēku vajadzībām.
1: И молиться в прямом эфире.
2: Un lūgt tiešajā ēterā.
1: И мы молимся, чтобы Бог по своей благодати.
2: Un mēs lūdzamies, lai Dievs pēc savas žēlastības
1: восполнил ваши нужды.
2: Piepildīt jūsu vajadzības.
1: Если вы испытываете проблемы в любой области.
2: Ja jūs jūtat kādas problēmas jebkurā jomā.
1: Во имя Иисуса Христа.
2: Jēzus Kristus vārdā.
1: Да восполнится ваша нужда.
2: Lai piepildās jūsu vajadzības.
1: И мы молимся за Айвара.
2: Mēs aizlūdzam par Айвару.
1: Айвар, будьте исцелены.
2: Айвар, esat dziedināts.
1: Бог знает вашу жизнь.
2: Dievs zina jūsu dzīvi.
1: И он послал сына своего, чтобы вы были исцелены.
2: Un viņš ir sūtījis savu dēlu, lai jūs tiktu dziedināts.
1: И даже Писание так говорит, что ранами Иисуса мы исцелились.
2: Un pat rakstos ir rakstīts, ka Jēzus Kristus brūcēs mēs esam dziedināti.
1: Айвар, будьте здоровы.
2: Айвар, esat dziedināts.
1: И каждый, кто слушает нас сейчас.
2: Un katrs, kas mūs klausās šobrīd.
1: Если вы немощны, что-то болит.
2: Ja jūs esat nevarīgs vai kaut kas sāp.
1: Позвольте сказать, будьте исцелены.
2: Atļaujiet pateikt, esat dziedināts.
1: И себе говорите, я принимаю.
2: Un pie sevis sakiet, es pieņemu.
1: Я принимаю исцеление.
2: Es pieņemu dziedināšanu.
1: Пусть Бог благословит всех вас.
2: Lai Dievs jūs visus svētī.
1: Pašļot всякое устройство.
2: Sūti jums visu sakārtotību.
1: В личной жизни, в семье.
2: Personīgajā dzīvē, ģimenē.
1: На работе, где бы то ни было.
2: Darbā, lai arī kur tas būtu.
1: Во имя Иисуса Христа.
2: Jēzus Kristus vārdā.
1: Божья помощь для вас. Молимся за вас.
2: Dievu palīdzību jums, un mēs lūdzamies par jums.
1: И сегодня у нас особая привилегия.
2: Mums šodien ir īpaša privilēģija.
1: Тоже молитвенная тема.
2: Arī lūkšanas tēma.
1: И речь пойдет, у нас здесь гость, особый человек.
2: Un runāsim šeit, kur mums ir īpašs viesis, īpašs cilvēks.
1: Речь пойдет о молитве за Израиль.
2: Un runāsim par lūkšanu par Izraēlu.
1: И я хочу, чтобы мы послушали Элита Крейсберга с нами.
2: Un ar mums ir Элита Крейсберга.
1: Вот, у нас будет несколько вопросов, она расскажет, о чем пойдет речь.
2: Mums būs daži jautājumi, viņi arī pastāstīs, par ko mēs runāsim.
1: Элита, расскажите, пожалуйста, для тех, кто слышит об этом впервые, что такое вот молитвенный завтрак в поддержку Израиля?
2: Un, Элита, лūdzu, пастāstiet par tiem, kuri dzird pirmo reizi.
1: Что это? Какой формат?
2: Kas tas ir? Kas ir šīs Izraels
1: brokastis
2: un sveicināti?
3: Šalom visiem, kto slušēt.
2: Dievu miers visiem, kas klausās.
3: Да, в Риге будет первый раз молитвенный брекфест Иерусалимский 28 и 29 июня.
2: Rīgā pirmo reizi 28. un 29. jūnijā būs šīs Izraels brokastis.
3: Что это такое? Это есть великолепная возможность быть там.
2: Kas tas ir? Tā ir lieliska iespēja būt tur.
3: И молиться за мир в Иерусалиму.
2: Un aizlūgt par mieru Izraēlā. Jeruzalemē.
3: Это есть цель этим молитвам есть соединение, диалог между евреями и христианами.
2: Un šo lūkšanu mērķis ir veidot šo dialogu starp kristiešiem un ebrejiem.
3: И других, ну и разных уровнях политических и бизнесменам, да, и найти себе новых друзей.
2: Dažādi līmeņi, gan politiskiem, gan citos līmeņos un atrast savu gan jaunus draugus.
3: И полюбить Израиль больше.
2: un iemīlēt vairāk Izraēlu.
1: Super. В Библии есть призыв просить мира Иерусалиму.
2: Un Bībelē ir aicinājums prasīt šo mieru Izraēlā.
1: Это 121-й псалом.
2: Tas ir 122-ais psalms.
1: Там буквально так сказано. Просите, 6-й стих, просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя.
2: Nesiet Jeruzalmē mieru sveicienu, lai tiem labi klājas, kas tevi mīl.
1: Да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих.
2: Lai miers, lai ir tavos mūros un labklājība tavās pilīs.
1: Ради братьев моих и ближних моих говорю я, мир тебе.
2: Manu brāļu un draugu dēļ es vēlu tev mieru.
1: Ради дома Господа, Бога нашего, желаю блага тебе.
2: Tā kunga mūsu Dieva nama dēļ es centīšos pēc tava labuma.
1: Elita, što для вас лично вот значит вот вот именно вот это вот молиться за за Иерусалим, за Израиль.
2: Elita, kas tieši jums nozīmē šis aicinājums lūgt par Izraēlu?
3: Это было уже давным-давно. Бог мне призвал молиться.
2: Tas bija jau sen, kad Dievs aicināja mani lūgties.
3: И я часто ехала в Израиль.
2: Un es bieži braucu uz Izraēlu.
3: Сама, может быть, и не поняла, почему это делала.
2: Es pat varbūt arī nesapratu, kāpēc es to darīju.
3: Bet каждый раз, когда я там ехала.
2: Bet katru reizi, kad es tur braucu.
3: Бог положил любовь.
2: Dievs ielika manī šo mīlestību.
3: Большой любовь к Израилю.
2: Šo lielo mīlestību pret Izraēlu.
3: Что я не могла больше жить как прежде.
2: Es pēc nevarēju vairs dzīvot kā iepriekš.
3: И я Богу спрашивала.
2: Un es Dievam jautāju.
3: Почему Бог мне? Я не могу без Израиля жить. Почему так, Бог?
2: Es vaicāju Dievam, kāpēc tā? Kāpēc es bez Izraēlas vairs nevaru dzīvot?
3: Я сказала: "Бог, выбери мне это чувство, эту любовь."
2: Un es lūdzu Dievs, noņem man šo sajūtu, jūtas.
3: И тогда я слышала, что Святой Дух сказал мне.
2: Un tad Svētais Gars man teica.
3: Как я могу выбрать то, что я сам положил?
2: Kā es tev varu atņemt to, ko es pats esmu ielicis?
3: И тогда я сама начала влюбляться этой теме.
2: Un tad es pati sāku iemīlēties vai iedziļināties?
3: Iedziļināties
2: šajā tēmā.
3: И я поняла, что Бог никогда не оставил.
2: Un es sapratu, ka Dievs nekad nav licis.
3: Оставил свой народ.
2: Ka nav atstājis savu tautu.
3: Что он всегда.
2: Ka viņš vienmēr.
3: Своим народом. Избранным народом.
2: Ka viņš vienmēr šo izredzēto savu tautu.
3: И поэтому нам тоже, как христианам.
2: Tāpēc arī mums, kā kristiešiem,
3: не надо принимать ложь.
2: Nevajag pieņemt melus.
3: Про евреев.
2: Par ebrejiem.
3: Которые Бог избрал.
2: Kurus ir Dievs izvēlējies.
3: И Иисус.
2: Un Jēzus.
3: Возвращается обратно в Иерусалим, не в Риге.
2: Atgriezīsies atpakaļ Jeruzalmē, nevis Rīgā.
3: И что Богу сердце есть.
2: Un kad Dievam sirdī ir,
3: чтобы мы стояли,
2: lai mēs stāvētu,
3: поддерживали,
2: un uzturētu Izraēlu,
3: и еврейский народ,
2: un atbalstīt Izraēlu un Izraēlu tautu,
3: что мы как стена,
2: lai mēs kā siena,
3: стояли,
2: stāvētu,
3: и все ложь, которая поднимается,
2: un visi meli, kas ceļas.
3: Их просто убить своим словами.
2: Viņus ar saviem vārdiem nogalināt.
3: Правильные отношения.
2: Ar pareizu attieksmi.
3: Как это написано в Библии.
2: Kā tas ir rakstīts Bībelē.
3: Потому что Бог сказал Аврааму.
2: Jo Dievs teica Abrahamam.
3: Тот, кто тебе благословит.
2: Ka tas, kurš tevi svētīs,
3: сам будет благословлен.
2: Būs arī svētīts pats.
3: И одна цель этих молитвенных breakfast.
2: Un viens no šīs Izraels lūkšanu brokstu mērķiem ir?
3: Ir, što prīķi nas i blagoslavīt.
2: Lai mēs sanāktu un lai mūs svētītu.
3: Što mi sēdņājamsa.
2: Jo mēs savienojamies.
3: S jevrējami.
2: Ar ebrejiem.
3: Eta što-to boļše.
2: Tas ir kaut kas vairāk.
3: И тогда Бог нас благословляет.
2: Un tad arī Dievs mūs svētīs.
3: Jevrejiem.
2: Ebrejus.
3: И нас.
2: Un mūs.
3: И я верю.
2: Un es ticu.
3: Что эти молитвы.
2: Ka šīs lūkšanas.
3: Принесет.
2: Atnesīs.
3: Большой прорыв.
2: Lielu, lielu izaicu. Nu, tādu izaugsmi. Nu.
3: Потому что в этот год.
2: Jo šajā gadā
3: Latvija.
2: Latvijā.
3: Očiņi znam nozīmīgs.
2: Znamenāķi.
3: Потому что есть выборы.
2: Jo ir vēlēšanas.
3: И нам как христианам.
2: Mums kā kristiešiem.
3: Тоже надо пробуждаться.
2: Ir arī jāmostās.
3: И надо глубжаться.
2: Un jāiedziļinās.
3: Кто есть правда?
2: Kas ir patiesība un kur ir patiesība?
3: И одна из этих есть.
2: Un viena no tām?
3: Это наше отношение.
2: Ir mūsu attieksme.
3: К Израилю.
2: Pret Izraēlu.
3: Поэтому я благодарна.
2: Tāpēc esmu pateicīga.
3: Богу.
2: Dievam.
3: Что эти иерусалимские молитвенные завтрак?
2: Ka šis Izraels lūkšanas brokastis.
3: Будет здесь в Риге.
2: Būs šeit Rīgā.
3: Я слышала очень много.
2: Es esmu dzirdējis ļoti daudz.
3: Свидетельства.
2: Liecību.
3: Разных уровней.
2: Dažādu līmeņu.
3: Правительстве.
2: Valdībā.
3: Личной жизни.
2: Personīgajā dzīvē.
3: Что Бог открывает.
2: Kad Dievs atklāja.
3: Делает такие дела.
2: Дара тādas lietas.
3: Что мы сами не можем ничего сами сделать.
2: Ka mēs to paši nevaram izdarīt.
3: Поэтому нам надо исповедовать свои грехи.
2: Tāpēc mums jānožēlo savi grēki.
3: То, что Латвии, латыши.
2: To, ko latvieši.
3: Делали.
2: Дария.
3: Евреями.
2: Ebrejiem.
3: Holokausts. Padomājiet, 90 tisēč.
2: Padomājiet, 90 tūkstoši.
3: Jevreji.
2: Ebreju.
3: I 70 iz etih.
2: Un 70 no tiem.
3: Prosto ubīļi.
2: Vienkārši tika nogalināti.
3: Drugīs būdiet sprašivāt.
2: Citi jautās.
3: Pačemu nam nāda, skolika možna izpavēdavāt grehi?
2: Un citi jautās, kāpēc mums to vajag un cik var ilgi nožēlot šos grēkus?
3: Nāda izpavēdavāt, pakā mi čisti.
2: Vajag nožēlot, kamēr mēs būsim tīri.
3: Kādā naša ekonomika.
2: Kad mūsu ekonomika.
3: I naša strana.
2: Un mūsu valsts.
3: Būdiet pracetāt.
2: Būs plauks.
3: Eta zavisit at nas.
2: Tas ir atkarīgs no mums.
3: Я призываю.
2: Es uzaicinu un aicinu.
3: Церковь.
2: Draudzi.
3: Проснитесь.
2: Pamostaties.
3: Не думайте только.
2: Nedomājiet tikai.
3: Про себя.
2: Par sevi.
3: Про свой дом.
2: Par savu namu.
3: Подумайте.
2: Padomājiet.
3: Молитесь.
2: Lūdzieties.
3: Что есть сердце Богу, что ему есть на сердце.
2: Kas ir Dieva sirdī? Kas uz viņam uz sirds?
3: Što on hočet?
2: Ko viņš vēlas?
3: Što mi dēlaļi?
2: Lai mēs darītu.
3: I tagdā būdiet agoņ.
2: Tad būs uguns.
3: I tagdā būdiet prarīv.
2: Un tad būs arī šī izaugsme.
3: Всех сферах.
2: Visās sfērās.
3: Ja etam verju.
2: Es tam ticu.
3: Ja etā živu, živu etam.
2: Es ar to dzīvoju.
3: Я знаю своего Бога.
2: Un es pazīstu savu Dievu.
3: И нам есть один Бог, Бог Израиля.
2: Mums ir viens Dievs, tas ir Izraels Dievs.
3: Один Бог, Иисус.
2: Viens Dievs, tas ir Jēzus.
3: И только тогда мы будем процветающие.
2: Un tikai tad mēs būsim plaukstoši.
3: И счастливы.
2: Un laimīgi.
1: Amen. Хорошо, такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот эта молитва, молитвенный завтрак. Кто, потому что огромная сила в единстве, когда вместе, когда Церковь Христова, люди. Кто вот участвует в этом молитвенном завтраке? Это одна община, церковь, или это как-то между конфессиями, где люди разные конфессии, но они плечом к плечу стоят рядышком. Как вот проходит это?
2: А вы можете лучше поставить? Kas piedalās šajās lūkšanas brokastīs? Vai tas ir konfesijas konkrēts? Vai tur draudzes ir? Vai es varu par to lūdzu pastāstīt?
3: Da, tam možna prīķi čelvēk, da, katori ļubit Izraēļa.
2: Tur var nākt cilvēks, kas mīl Izraēlu.
3: Katori hočič tuto boļše uznāt.
2: Kurš vēlas uznāt kaut ko vairāk?
3: Tam možno, tam je, budet razni, iz raznih konfesijah.
2: Tur būs no dažādām konfesijām.
3: Biznesmeni.
2: Biznesmeni.
3: I jevreji.
2: Un ebreji.
3: I budem praglašavat
2: un pasludināsim mieru.
3: V Jerusalime.
2: V Jerusalime.
1: Хорошо. А в программе, вот в программе будет молитва и планируются какие-то выступления спикеров, там музыкальная какая-то часть, истории какие-то. Вот что обычно происходит? Вы же были в Иерусалиме на этом завтраке, да?
2: Он варит лозали по вашу программу. Кас тур был, тур был слушан, скады, сужуна, свобод, какой-то концерт, музыка, спрешенсуми. Йо, юс я варит бия, ты издаяла ушо по сакуму.
3: Да, там будет программа, обычно есть там говорит там спикеры, да, разные, будет из Кнессета.
2: Программа будет, protams, runas, būs arī no Кнессета. Tas ir no valdības, ja.
3: И также из нашей правительства будет депутаты.
2: Būs arī no mūsu valdības kādi deputāti.
3: И разные интересные люди.
2: Dažādi interesanti cilvēki.
3: Не буду все рассказывать, есть маленькая интрига.
2: Ne, visu nestāstīšu, lai paliek maza intriga.
1: Хорошо.
3: Чтобы вы пришли и послушали, вы никогда не сожалеете, что на таких мероприятиях будете.
2: Lai jūs atnākt un paklausīties, un jūs nekad nenožēlosiet, ja jūs būsiet tādā pasākumā.
3: Там будет концерт.
2: Tur būs koncerts.
3: С еврейскими песнями.
2: Ребей дзиесма.
3: И будет цикл лекций.
2: Un būs arī lekciju cikls.
3: Где будет рассказывать про ситуацию, наверное, в Израиле.
2: Kurš pastāstīs par situāciju visdrīzākais Izraēlā.
3: Ну, и мы можем учиться. Что-то для нас будет интересно, чтобы мы знали, что происходит там.
2: Un mēs varēsim mācīties, un lai mums būtu interesanti, un mēs zinātu, kas tur notiek.
1: Я понимаю так, что это будет общение за столами, да, и будет неформальная такая обстановка, где можно познакомиться, да?
2: Es saprotu, ka tur būs tā kā pasākums tā kā pie galdiem, kur varēs arī neformālā gaisotnē arī iepazīties.
1: Dialogu, может
2: быть. Dialogu, sadraudzības.
3: Да, так будет, там у стола можно там, мы можем покушать кофе, чай и сладкости, да, и будет очень интересно и, наверное, найти новых друзей или каких партнеров по бизнесу, да, и так верующие может общаться и познакомиться, да, свой круг как расширить.
2: Jā, protams, tur būs pie galdiem būs tēja, kafija un saldumi, varēs iepazīties un paplašināt savu draugu loku.
1: Элиза, спасибо огромное. А вот скажите, пожалуйста, вот обычный человек, который сейчас слушает нас в прямом эфире, там едет в машине или сидит дома.
2: Vai šobrīd kāds, kas varbūt parasts cilvēks, kas klausās mūsu vai sēž mašīnā un dzird mūsu?
1: Как он может присоединиться?
2: Kā viņš var pievienoties?
3: Очень просто. Просто.
2: Ļoti vienkārši.
3: Он может мне позвонить. Viņš ir piezinīt mani. Pa telefonu, ja skažu, pa poži, navērna.
2: Telefonu numurī pateikšu nedaudz vēlāk.
1: Tā kā pat gatavotie
2: sagatavot rakstāmos.
1: Ručku i bumāžku, štab zapisāt, da?
3: Da, i tagdā možete pazvanīt, ja atveču na vaši vaprosi. Postarājus atveķīt.
2: Pacentīšos atbildēs jūs jautājumiem.
3: I dabro pažālavēt. Eta būdēt haroši meraprijātī s tancami. В Иерусалиме мы танцевали. Это было что-то огромное, да, как Бог соединяет с песнями и радостью большую, да.
2: Un tur būs arī tādas jauka lieta kā dējas, tāpat arī Jeruzalemē, ka šīs dējas un dziesmas vieno, tā būs jauka atmosfēra.
3: Да, так что добро пожаловать этих людей, которые хотят что-то больше узнать про Израиль, да, и получить эту любовь, то, что мне Бог поставил сердце, да.
2: Laipni aicināt tiešām cilvēki, kas vēlas uzzināt kaut ko vairāk un iegūt varbūt tādu pašu mīlestību kā man, kas ir iegūt pret Izraēlu.
1: Спасибо большое. А вот из этого как бы ещё такой коротенький вопрос. Что для вас лично значит Израиль?
2: Un tas īsi jautājums.
1: Может быть, одним предложением.
2: Kas jums personīgi, ar ko jums asociējās, vai nozīmē jums Izraela? Nu, vienā teikumā.
3: Когда я думаю про Израиль, сразу как в моём сердце, как сладкость большая, да? Радость и сладкость, да? И они нуждаются, евреи, нашей любви, да? Им надо, евреям надо наша поддержка.
2: Un es, kad domāju par Izraēlu, man tas ir tā kā asociējās tādu kā saldumu, jo Izraēlē ir ļoti vajadzīgs mūsu atbalsts. Jā.
1: Хорошо. Ну вот сейчас, какие у вас переживания, когда вы молитесь за Израиль? Сейчас непростая такая историческая, геополитическая ситуация, события разные. Вот какие чувства вам приходят? Тревога, скорбь? Или наоборот, упование и надежда. Вот что вы лично испытываете?
2: Ko jūs tieši tagad izjūtat, lūdzoties par Izraēlu, kaut kādu uztraukumu, jo tur šobrīd visa situācija ļoti tāda smaga ir. Ko jūs personīgi jūtat?
3: Я открываю Библию и молюсь за мир Израилю, за защиту, и что один день это закончится. Бог даст им полную победу, и чтобы там был мир. Потому что в Библии так сказано, и мне полная уверенность, что Бог Израиль, он жив, и он их держит в своих руках.
2: Man ir pilnīga pārliecība, ka Izraēla Dievs ir dzīvs, un viņš tur viņus savās rokās, un drīz tur būs miers un labklājība.
1: Я тоже не так давно был там, и я очень часто слышал от них вот такие слова: не дремлет и не спит хранящий Израиля.
2: Un es arī biju nesen Izraēlā, kad ir nomodā un tas, kurš sargā par Izraēlu.
1: Хорошо, тогда еще раз. Значит, это 28 и 29 июня.
3: Июня.
2: Тогда 28, 29 юнис.
1: Да, ну, пожалуйста, назовите телефон.
3: Мой телефон номера есть 26-57-7-5-1-6. Элита. Звоните.
1: Так, еще раз.
3: 26-57-7-5-1-6.
1: Так, латвийский.
2: Да, он латвийский. Это будет 2-6-5-7-7-5-1-6. Элита.
1: Угу. Значит, тогда сердечно приглашаем.
2: Сердечно её созайцена.
1: И я думаю, что главный посыл этого завтрака – это мир Jerusalemu, mieru Izraēļu.
2: Un galvenais šīs brokas un mērķis ir šis miers Izraēlai.
1: Ещё коротенький вопрос. Как люди же знают в Израиле, что за них молятся? Как они реагируют на это?
2: Kā Izraēlā cilvēki zin, ka par viņiem lūdz? Kā viņi uz to reaģē?
3: Им очень это нравится, да, и они считают нас друзьями.
2: Viņiem tas ļoti patīk, viņi uzskatās par
3: draugiem. Это очень важно. Это очень важно, это наша поддержка.
2: Tas ir ļoti svarīgi, šī mūsu atbalsts.
3: Ещё вот добавлю, что это мероприятие, да, там есть на приглашении, да, там так не можно попасть, и ещё есть тоже денежный вопрос тоже там есть, надо платить за билет, скажем так.
2: Да, что вот šis pasākums būs par ielūgumiem, par maksas ielūgumiem, kur būs arī zināma maksa par to.
1: Это знаешь, каждый участник, он как бы сделал небольшой, ну, какой-то взнос за своё участие.
3: Да.
2: Jā, tad katrs dalībnieks, kurš vēlēsies pievienoties, viņam būs arī zināma dalības maksa, par kuru pastāstīs jau sazvanoties.
1: Ещё раз я повторю номер телефона 2657-7516.
2: Telefona numuriņš vēlreiz ir 265-77-516.
1: Elita.
2: Elita.
1: Labi, klasna.
2: Labi, paldies.
1: Не дремлет и не спит хранящий Израиля.
2: Не гуль тас, куш сарга Израиля.
1: Благословен человек, который благословляет Божий народ.
2: Светить тас цилвайс, куш светить Дьев тауту.
1: Это классно, это так прямо связано.
2: Тас и лелиск, он тас и теж тари сайстиц.
1: Элита, огромное вам спасибо за смелость.
2: Элит, палец под росами.
1: Спасибо, что вы в прямом эфире пришли.
2: Тише, это ратнацат.
1: Здорово. Мы молимся за Израиль.
2: Мы слудзамес пар Израилу.
1: Молимся и за Латвию. Пар за Латвию. Весь мир молимся. И знаем, что Бог отвечает на молитву.
2: По вису пасалу. Мы зинам, как Диос отбил из моего слукшина.
1: Можно Amen. Попросить вас совершить короткую молитву?
2: Он и слукшин.
3: О, халлелуя, слава Тебе, Иисус, слава Тебе, Бог наш, Ты слышишь эту молитву. Мы просим Тебе мир Израилю, мир Иерусалиму. Мы благословляем по Твоему Слову. Кто будет благословить Твой народ, сам будет благословлен. Мы благословляем Израиль, и чтобы мир им был в Иерусалиме.
2: Mēs svētījām Izraēlu, Dievs, lai miers ir Izraēlā, un Tu esi teicis, ka tie, kur svētī Izraēlu, tie arī paši tiks svētīti.
1: Šalom, visiem šalom, mirs.
2: Visiem mirs.
1: Все, с Господом. Спасибо вам, дорогие радиослушатели.
2: Балдесим,
1: благословений. Да. Будьте здоровы и будьте счастливы. С Богом. Амен.
0: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нами с нами сложил Михаил Дмитрук, церковь «Благая весть» Шева Кра, Редима Отвертас Дебес, Момс и Нормум Скалфой. Михаил Дмитрук, Снодраут, Слова, Вестс.
4: Darba dienu vakaros, ik vakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67-213-704, kā arī mūsu mājaslapā. www.lkr.lv